туман, а что? Некогда, туман, а что? Некогда, туман, а что? Некогда, туман, а что? Некогда, туман, а что?